0: Волна удовольствий.
1: Твои точки места забитых, и нет любви, грехи тут на двоих. И как долго-долго я искал все те слова, что тебе не сказал.

Yeah.

Он уходит навечно, в ее глазах слезы. Хочет обнять его крепче, ей так больно, но поздно. Слишком разные люди, слишком друг другу не пара. Слишком много скандалов, но слишком друг друга и мало. Уже не будет как раньше, уже все это не склеить. Не будет больше объятий, поцелуй, ссоры, истерик. Ее мир будто рухнул,

0: Зефир 95.4 FM.
1: В Бобруйске 7 часов утра.

Ока. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это

из тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

0: дождик по стеклу. Я тебя теряю, как назло всему, что нас окрыляет.
1: Вы слушаете самое сладкое радио страны. Си.

0: скоро в ОМА. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
0: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.
4: Сделано в Беларуси.

0: нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Беларусь наращивает производство сельхозпродукции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост почти на 5%. В денежном выражении продукция выпущена на 13 миллиардов 300 миллионов рублей. Опасная пора. По данным АСВОД, основные причины гибели людей на водоемах идентичны. Употребление спиртных напитков, нарушение правил поведения и мер безопасности на воде, слабые навыки плавания и купания в неустановленных местах. Страдают и дети, которые во время каникул часто отдыхают вблизи водной глади без должного родительского контроля. В детском лагере «Мечта» отдыхает на третьей смене 582 ребенка. Ежедневная программа насыщенная. Квесты, конкурсы, дискотеки, спортивные состязания и многое другое. В коллективах «Бобруйска» прошел единый день информирования. Главной темой встреч стало обеспечение безопасности жизнедеятельности от кибератак до правил на дорогах. Комфортная и безопасная поездка. Накануне в Бобруйске прошла просветительская встреча по оказанию ситуационной помощи инвалидам. Для водителей и кондукторов этот диалог необходим, чтобы знать алгоритм заезда коляски в салон через откидной пандус и правила ее фиксации на специальной площадке. 18 июля с 9 до 12 в Бобруйском горисполкоме и администрациях районов пройдут прямые телефонные линии. Бобруйчане смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Все номера телефонов на bobrulife.by или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». Накануне в Бобруйском районе прошел главный летний праздник урожая «Зажинки». Дали символичный старт уборочной кампании руководства региона и специалисты сельхозпредприятий. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду с переменной облачностью. В некоторых местах ожидаются кратковременные осадки. Ветер северо-восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 65%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Добрейшего утречка! Наш прекрасный, самый лучший, самый красивый, самый солнечный город Бобруйск.
1: Да, доброе утро. С вами, кстати, Рома Вакс.
0: И Юль Гладкова. Ну и, конечно же, самое прекрасное, самое утреннее шоу «Два в одном».
1: Ну и пятница у нас сегодня, наконец-то.
0: Ура!
1: 17 июля уже.
0: Уже июль даже подходит потихонечку.
1: Ты представляешь, как-то вот... Печаль.
0: Печалечка. Чуть-чуть. Ну ничего, ничего, у нас лето длинное до самого декабря, поэтому мы можем не переживать.
1: Так, ну что, мы сегодня решили поностальгировать. Так. Поговорим про роскошь, которая вот вчера еще была, ну буквально там 15-20 лет назад, а сегодня, ну вроде бы то обычная такая вот жизнь.
0: Да, ну это? Кстати, да, вот ты сейчас 15-20 лет сказала, такой думаю, да не 15-20, а да, уже 20.
1: Ну и что, ну вот кондиционер дома. Еще в начале 2000-х кондиционер был, ну скорее таким признаком достатка, ну, чем да. просто бытовой техникой. А сегодня, ну, везде есть. И, кстати, вот тоже недавно узнала, что первые кондиционеры вообще не для людей создавали. Для архивов.
0: Для зверей.
1: Для архивов, потому что влажность портила бумагу. Ага. И они такие, а, ну все понятно. Вот ну, архив, да. как-то кондиционер. А потом все такие, а почему там так холодно? Мне туда надо зимой. Точнее, летом.
0: Потом люди начали прятаться в архивах, а не работать.
1: Ну. Да, ну а потом уже подумали, ну ладно, в кинотеатрах поставим, а потом, ага. да, можно, в принципе, и домой.
0: Да, все это постепенно дешевеет, так сказать, из-за того, что рынок перенаполняется, и все становится более доступным. Посудомоечная машина. Когда-то ее называли техникой для обеспеченных семей. Сейчас многие признаются, что после покупки уже не готовы снова мыть посуду вручную. Когда-то, у меня когда-то случилось несколько месяцев назад, мы эта привычка мыли. Самое, что интересное, у меня даже была когда-то в другом там месте жительства посудомойка. Угу. Я ей не пользовался тупо по привычке, что, ну, как будто бы мне казалось, что, да, я быстренько тут сейчас пару тарелочек сполосну и все. А сейчас все.
1: Уже, ну, потому что мы больше заняты, мне кажется, да, на какие-то да. другие дела отвлекаемся. Ну что, робот-пылесос тоже еще недавно, это просто была дорогая игрушка из фильма о будущем.
0: Вообще, в принципе, слово «робот» казалось, что это что-то не про нас, это откуда-то из будущего. А сейчас будущее уже здесь, и сегодня есть такие роботы, которые ступеньки переступают, носки собирают, ну, это да. прям робот-помощник. Ну что, такие интересные сегодня у нас тема будет, поэтому никуда не переключаемся, впереди нас гороскопчик.
1: Немного интересных фактов.
0: Ну и, конечно, хитрости чуть-чуть вам расскажем, поэтому поехали.

0: пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА Бай.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что, у Федука капли дождя летят, а нам прям звезд гороскопчик прилетел. Сейчас мы вам расскажем. Итак, Овны, 17 июля может подкинуть вам ситуацию, где придется быстро решать. Ваша смелость сегодня станет главным вашим козырем.
2: Тельцы, сегодня стоит немного отпустить контроль. Приятный сюрприз может прийти именно тогда, когда вы просто перестанете все подсчитывать заранее.
1: Близнецы, сегодня ловите идею на лету. Случайный разговор способен натолкнуть вас на решение, которое давно искали.
2: Раки, это день подходит для душевных разговоров. Одна искренняя фраза.

0: вас энергии.
1: Козероги, сегодня ваши усилия могут получить неожиданные признания, поэтому не отказывайтесь от похвалы.
0: Водолеи, но ваша нестандартная идея может оказаться именно тем, чего не хватало окружающим. Не бойтесь предложить новое.
1: Рыбы, звезды советуют вам прислушаться к эмоциям. Ваше настроение подскажет правильное направление.
0: Ну, а вы пока прислушайтесь к нашей хорошей музыке, и мы скоро вернемся.
2: Твое позитивное утро на Zephyr FM.

0: Авто выбирай на Бутик Автобай.
1: Авто продавай на Бутик Автобай.
0: Авто меняй на Бутик Автобай.
1: Авто покупай на Бутик Автобай.
2: Более 4000 хороших авто в наличии.
1: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов
2: на сайте бутикавто.бай.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
4: В темном коридоре вещи, понятно, где-то в пробке, но на сердце много трещин, ему места нет в

0: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет. Инжиниринговые специальности. Современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Телефон 8-0-222-24-08-88.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
2: Что, если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно? А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы...

одинаков приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Ну что ж, мы снова вернулись.
1: Да, и сейчас расскажем вещи, которые, по мнению ученых, ну вот совсем скоро, буквально 15-20 лет, станут, ну, такими же обычными, как сейчас смартфон.
0: Так.
1: Например, персональный искусственный интеллект. Угу. У каждого появится собственный ИИ-помощник, который будет, внимание, помнить ваши привычки, планировать день, записывать к врачу и даже помогать принимать решения.
0: Мне кажется, уже появился такой ИИ-помощник. Очки с дополнительной реальностью. Вместо того, чтобы доставать телефон, информацию можно будет увидеть прямо перед глазами. Ну, это уже было, кстати, такая попытка.
1: Было, да, но что-то как будто
0: не зашло.
1: Ну, может быть, из-за того, что доступность цены.
0: Ну, возможно. Рановато еще.
1: Да. Мгновенный перевод речи. Ну, тоже, по-моему, есть
0: тоже
1: такое.
0: Есть, да,
1: Но вот как будто бы у нас это пока не приживается. Ну, да, возможно, в будущем.
0: Угу. Ну, у нас будет. Туристов, так сказать, не говорящих на других языках не так много, поэтому нет такой нужды
1: пока. Ну, возможно,
0: пока.
1: Да.
0: Автомобили, которые сами ездят по городу, в некоторых районах беспилотный транспорт может стать такой же привычной услугой, как сегодня такси. Кстати, есть уже тоже. И доставщики есть, и...
1: Итак, домашняя диагностика здоровья. Небольшие устройства будут, которые смогут анализировать основные показатели организма за считанные минуты без посещения поликлиники. Но вот это вот как будто бы уже не очень,
0: ну,
1: мне кажется.
0: Да. Ну да, нужно, чтобы была прям развита эта система. Одежда, следящая за здоровьем. Вот футболки, часы, браслеты смогут заранее предупреждать о возможных проблемах и с сердцем или дыханием. Ну, кстати, идем к этому, да, вполне.
1: Холодильник, который сам заказывает продукты. Вот это вот хорошо, да. Он отслеживает, что у вас там где закончилось и что нужно заказать.
0: Тоже, по-моему, есть уже такая технология, какие-то там новые уже фирмы. Но цены пока очень недоступны.
1: Кусаются.
0: Да. Практически полный отказ от бумажных документов. Большинство удостоверений, пропусков и справок будут существовать только в цифровом виде. Ну, тоже, да.
1: Тоже. Не
0: звучит
1: все,
0: как фантастика.
1: К этому идем,
0: да,
1: по всему, да.
0: Медленно, но верно. Главное, чтобы мы были к этому готовы. Ну, а надеюсь, хорошей музыки-то вы всегда готовы, поэтому слушаем.
2: Сделано в Беларуси.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду «Зефир» в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
2: Всем привет, с вами Олеся Евстигнеева. Слушайте мои песни на радио «Зефир FM».

0: Ну, вот рвала-рвала ромашки, а нарвала меня.
1: Ой, хорошая песня, мне нравится. Можно так потанцевать, вот это вот все позажигать. Ну что, хитрость дня, расскажем вам. Итак, чтобы варенье после открытия не заплесневело, используйте только абсолютно сухую ложку.
0: Или ешьте быстро, просто за раз.
1: Всю банку сразу,
0: трехлитровую. Если цветы начали увядать, обновите срезы под водой, так и стебли не попадут. Так стебли не попадут.
1: Интересный лайфхак. Ну что, чтобы деревянные шпажки не сгорели на мангале, заранее замочите их в воде.
0: Ну, кстати, да, хорошая идея. Ну, я если на деревянных шпажках жарю, то я, как правильно, жарю на решетке.
1: Тоже хорошая. А зачем если есть решетка, шпажки?
0: Переворачивать удобнее. Сразу,
1: решетка,
0: сразу четыре кусочка, оп-оп-оп, и все. Вам не понять, оставь, это мыши-шлышники.
1: Хорошо.
0: Чтобы тесто не прилипало к скалке, охладите ее на несколько минут.
1: Вот ну, так. Ладно, хорошо. Первые там пару минут, пока будешь раскатывать, да, дальше она же все равно будет нагреваться.
0: Ну, штук 6 скалок закинула в морозилку.
1: И все потом. Если соль отсырела, положите в солонку несколько рисовых зерен. Они впитают влагу. А как потом доставать обратно?
0: Это значит, говорит, ну как дела? Чувствуешь, как мокрая соль, это как, не высыпаешь. Чтобы картофель не прорастал дольше, храните рядом с ним яблоко. Оно замедляет образование ростков.
1: Ну, а если после уборки хочется сохранить ощущение свежести подольше, сначала нужно проветрить помещение, а уже потом мыть полы. Так пыль не успеет снова осесть.
0: Ну, или просто никого не впускать потом в дом. И самому желательно уйти. Ну, вот такие вот сегодня хитрости, незамысловатые. А мы двигаемся дальше. Впереди нас новости, и мы вернемся к вам в следующем часу.
2: Сделано в Беларуси.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни – всего за 9,12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Я его купила. Купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Срок проведения акции по диаресте 5-2006. Подробности на 7 карат .бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 88 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,49 белорусских. В Минске прошла первая встреча делового совета Беларуси и Саудовской Аравии. В столице представители профильных госорганов и крупные экспортеры. Первостепенная задача – ускорить взаимную торговлю, увеличить товарооборот, запустить совместные проекты и привлечь прямые инвестиции в синюю окую. Бабушкина Крынка и Барановичевский автоагрегатный завод удостоены премии правительства за достижения в области качества. Строгий отбор прошли 24 лауреата. 9 предприятий получили награду впервые, еще 15 повторно. Специальных поощрений 4, среди них новое – бережливый подход. Оценивали не просто продукт, а систему – экспорт, импортозамещение, инновации. Volkswagen может свернуть разработку новых поколений сразу 10 моделей ради сокращения расходов. Причиной пересмотра профиля называют конкуренцию с китайскими производителями и необходимость поиска инвестиций для перехода на новые линейки. По оценкам экспертов, этот шаг позволит сэкономить более 6,5 миллиардов долларов к 2031 году. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 88 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,49 белорусских, 10 китайских юаней стоят 4 рубля 23 копейки. Эталоны сорт нефти Brent сейчас на отметке 85 долларов 2 цента за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Торговый центр «Техносила» «Танк Бахарова» на Комсомольской 41 предлагает в ассортименте бытовую и компьютерную технику. Ноутбуки от 80 рублей в месяц, телевизоры от 17 рублей в месяц, холодильники от 30 рублей в месяц, стиральные машины от 25 рублей в месяц. Торговый центр «Техносила», Комсомольская 41, остановка Площадь Победы. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду с переменной облачностью. В некоторых местах ожидаются кратковременные осадки. Ветер северо-восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 65%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: утро, Бобруйск.
1: Наидобрейшая утречка. С вами в студии Юлия Гладкова.
0: И Рома Вакс.
1: И самое бодрое утреннее шоу «Два в одном». И мы сегодня для тех, кто только подключился, беседуем про всяческие штуки, которые еще 15-20 лет казались фантастикой, а сегодня уже без них никак.
0: Да.
1: Вот, ну что, например, домашний фитнес-тренажер. Когда-то беговая дорожка дома считалась признаком высокого достатка.
0: А сейчас что? Мне кажется,
1: сейчас замечательнейшая, удобнейшая вешалка.
0: Не знаю, мне кажется, дома даже далеко не у каждого она все равно
1: ну,
0: есть.
1: Да, да,
0: ну,
1: да.
0: Может быть, она недорого стоит, но как будто бы у нас люди такие, да, я лучше в зал похожу.
1: Ну, или как будто бы, когда ты платишь денежку за то, что ходишь в зал, как будто бы мотивация,
0: да?
1: Побольше, да.
0: Банковское приложение. Еще недавно ради любимого платежа нужно было идти в отделение банка.
1: Ну да, или
0: а
1: на почту.
0: Нет,
1: сейчас зашел в телефончик и все. Бесконтактная оплата в транспорте.
0: О, да.
1: Да, в принципе, бесконтактная оплата не так уж давно появилась. Еще недавно казалось удивительным приложить карту или телефон вместо покупки бумажного билета. Вот так вот.
0: Да, согласна. Вот это вот вообще очень крутая штука.
1: Ага.
0: Умная колонка тоже когда-то разговор с техникой оказался сценой из фантастического фильма.
1: Да, сегодня уже раз и поговорил, грустно тебе, поговорил, какая-нибудь там Алиса.
0: Да, кстати, музычку там включить.
1: Например, сказать: Алиса, включи,
0: включи
1: Зефир FM.
0: Я смотрю на тебя.

0: Ну что, 9:15, и сейчас мы опять будем предсказывать вам.
1: Приметки разные вам расскажем. Да. Итак, в народном календаре этот день связан с работой в поле. Также в большинстве регионов примерно в этот период начинал наливаться овес, поэтому многие обычаи были посвящены, конечно же, ему. Например, принято было с утра есть овсяную кашу, чтобы набраться сил на весь день.
0: У меня только один вопрос. Почему мы до сих пор не в поле?
1: Зачем это тебе?
0: Работа сегодня, видишь, приметы говорят. Ну, до наших времен дошло несколько суеверий, по которым раньше определяли погоду. На небосводе заметная красная заря, значит, будет тепло.
1: Ну, я не знаю, что-то не наблюдаю. Там, ну, и белка. Вот если она подошла из леса близко к дому, это в семье будет счастливый год.
0: Ой, слушай, у меня, по-моему, в сарае живет прям белка.
1: Да?
0: Значит, счастливая жизнь будет, наверное. Перед утренней трапезой с кашей шли кормить лошадей и ухаживать за ними. Животным тоже давали овес. Это считалось хорошей приметой. Таким образом, они не должны были заболеть в ближайшее время. Вот так.
1: Ну, а девушки, которые хотели найти возлюбленного, варили овсяный кисель. Существовала вот такая вот примета, что если его выпить в одиночку, то любовь сама к тебе придет.
0: Как будто бы от одной мысли про овсяный кисель мне не очень хочется.
1: Согласна такой себе.
0: Для отпугивания неприятностей и злых духов дом окуривали зверобоем. Его помещали у оконных и дверных проемов, клали в дальние углы и комнаты. Вот так.
1: Интересно. Ну и также в этот день старались не отгонять бездомных животных от дома. Потому что существовало поверье, что под маской бродячей собаки или кота могут

0: нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Ну, вот такая вот прекрасная французская песенка. А мы расскажем вам наши родненькие новости.
1: Да, из нашей родины.
0: Итак, Международная федерация гандбола сняла с белорусов все ограничения. Теперь на международных стартах наши спортсмены смогут выступать с флагом и гимном. Федерация заявили, что решили привести свою позицию в соответствие с последними рекомендациями Международного олимпийского комитета об отмене ограничений для белорусов.
1: Ну,
0: ура!
1: Вот это отлично, ура! Да, вот это вот супер. Итак, другая новость у меня тоже такая, ну, скажем, тревожная, потому что что? Потому что с начала купательного сезона в Беларуси уже 86 человек спасли, из них 30 детей, друзья, 30 mm-hmm. детей. Это хорошо, что спасли.
0: Во-первых, поэтому... молодцы наши, опять же, ребята, МЧСники.
1: Mm-hmm. Да.
0: Ну, нужно быть внимательнее на воде.
1: Поэтому спасатели, конечно же, и мы, и правоохранители неоднократно напоминают о необходимости соблюдать что? Правила безопасности на воде. И, конечно же, купаться в специально оборудованных местах. И тем более, друзья, крайне рискованно для жизни плавать в не предназначенных для этого местах. И тем более прыгать в незнакомую воду.
0: Да, поэтому будьте внимательны и осторожны. Все-таки вопрос жизни.
1: Ну, а за детками тем более нужно следить.
0: Да. Ну что, белорусам планируют упростить регистрацию домашних животных. Поэтому новость для любители пушистиков наших и волосатиков. До конца 2026 года соответствующая услуга должна появиться на едином портале электронных услуг «Е-послуга». Пока подробный подряд оформления питомца через портал не раскрывается, но новая электронная услуга не будет вводить дополнительную обязанность для владельцев. В Беларуси собаки и кошки уже подлежат обязательной регистрации, а содержать незарегистрированных животных запрещено.
1: Мне кажется, наоборот, хорошо. Может быть, через эту услугу можно будет зарегистрироваться, все, не надо никуда ходить.
0: Да, да, да. К слову о технологиях, да, не только банкинг.
1: Ну и к хорошим новостям, конечно же, информационное агентство «Бобруйск Медиа», то есть мы, вот
0: ура!
1: Мы все, стали лауреатом республиканского конкурса на лучшее освещение деятельности МЧС. Вот так вот, в преддверии Дня пожарной службы Министерство по чрезвычайным ситуациям наградило представителей средств массовой информации. И в номинации «Лучший проект» лучшим стало наше шоу с огоньком.
0: Ура! Ура!
1: Да.
0: Ура,
1: который, кстати, что, ведет наш реальный инспектор МЧС.
0: Да.
1: Евгений Товстик, поэтому мы, конечно, поздравляем.
0: И особенно нашего коллегу Евгения.
1: Да.
0: Ну а мы двигаемся дальше.
2: Твое утро на Зефир

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9,12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Минский автозавод совместно с Маскупава создали особый автомобиль для национального аэропорта Минск. МАЗ-281 призван с комфортом доставлять гостей страны от терминала до самолета. Автомобиль оснащен дизельным двигателем мощностью 150 лошадиных сил и соответствует экологическому классу Евро-5. Это значит, выбросы вредных веществ находятся в пределах современных нормативов. В паре с мотором работает механическая шестиступенчатая коробка передач. Такая конфигурация обеспечивает баланс между топливной экономичностью и надежностью при интенсивной эксплуатации в условиях аэропорта. В салоне 9 мест, откидные кресла, вешалка, подсветка и прочие детали для удобства пассажиров.
1: Про машины для людей.
2: Infiniti намерена нарастить продажи за счет расширения модельного ряда до конца этого десятилетия. В планах выпуск 4 новинок для разных сегментов. Старт обновления линейки намечен на следующий год. Первой премьерой станет седан Q50 нового поколения. Модель сохранит драйверский характер, ее оснастят надувным двигателем V6 задним приводом. Предложат механическую или автоматическую коробку передач. Одним из ключевых дебютов станет компактный рамный внедорожник. Его позиционируют как конкурента Lexus GX. В основе новинки ляжет платформа Nissan X-Terra, что позволит унифицировать узлы и оптимизировать затраты. Также в гамме появится компактный кроссовер с последовательно гибридной системой. Технология сначала дебютирует на Nissan X-Trail. Силовые установки новых моделей будут включать как бензиновые V6, так и гибридные варианты. Это даст покупателям выбор между динамикой и экономичностью.
1: Дай газу!
2: Xiaomi представит линейку гибридных кроссоверов SkyNomen. Модели N70 и N90 покажут на выставке в конце этого лета. Обе машины получат батарею на 76 кВт-часа, обеспечивающую до 505 км хода на электротяге. N70 будет доступен только в пятиместном варианте. В базе задний электромотор на 286 сил, в полноприводной версии суммарно 421 лошадиная сила. N90 крупнее, изначально оснащается полным приводом с моторами на обеих осях и трехрядным салоном. В основе гибридной системы у обеих моделей 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания мощностью 156 лошадиных сил. При разряженной батарее расход топлива у N70 составит 6 литров, у N90 до 6,5. Кроссоверы позиционируют как интеллектуальный транспорт для семейных поездок. Также ожидается появление третьей полноразмерной модели, ориентированной на дальние путешествия.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, всем невестам сегодня вот такая песня замечательная прозвучала. Тем, кто нет, прозвучит сейчас пятиминуточка этикета.
1: Да, расскажем, как правильно себя вести на Бали. Какие-то правила, которые, возможно, туристы не знают. Например, не злитесь, если местные говорят «да», но не делают сразу. На Бали люди часто избегают прямого отказа, поэтому просто говорят «да, я вас услышал».
0: Конечно, посмотрим.
1: Да-да-да.
0: Не торопите людей без необходимости. Балийская культура сильно отличается от европейской. Здесь ценят спокойный ритм жизни. Если вы нервничаете из-за задержки заказа или ответа, местные могут не понять такой спешки.
1: И вообще не выдать заказ. Ты слишком нервничаешь.
0: Расслабься, плыви по течению.
1: Итак, не показывайте подошвы ног в сторону человека. Сидя на полу или в храме, тоже не вытягивайте ноги в сторону людей. Ступни считаются самой низкой частью тела и могут восприниматься как неуважение.
0: Ну, у них вот схожая, в Таиланде такая же штука.
1: Да.
0: Не трогайте деньги ногой, даже если случайно наступить на купюру или монету. Для многих жителей Бали считается плохим жестом, потому что деньги связаны с уважением и благодарностью.
1: О,
0: вот так
1: как
0: вот.
1: Интересно. Ну и не трогайте чужие волосы.
0: Ногами.
1: Помимо головы в целом, волосы имеют особое значение в культуре Бали. Даже дружеские прикосновения могут восприниматься как нарушение личного пространства. Но даже если бы здесь кто-то просто подошел и трогал мои волосы...
0: Да, такое себе. Не надевайте слишком открытую одежду в обычных районах. На пляжах, купальник нормален, но в деревнях и небольших городах слишком открытая одежда может восприниматься как неуважение.
1: Ну, как бы да, вообще-то. Ну, как бы надо одежда все-таки, чтобы соответствовала.
0: Одевайтесь на Бали, несмотря на теплую погоду. Ну что, а мы двигаемся дальше. Впереди нас ждут новости, и мы вернемся к вам в следующем часу.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Минская область в лидерах уборочной кампании. По данным Минсельхозпрода, в регионе намолочено более 187 тысяч тонн зерна при урожайности 54,5 центнера с гектара, а зимний ячмень убран с более чем половины площадей. Также аграрии края приступили к уборке рапса на зерно.
0: Город.
1: В Минске наградили победителей и призеров республиканского конкурса на лучшее освещение деятельности МЧС в СМИ. Среди лауреатов информагентства «Бобруйск Медиа». В номинации «Лучший проект» победу одержало шоу «С огоньком», которое выходит каждый четверг на радио «Зефир FM». К слову, ведет его инспектор ведомства. Подробности в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: В химической и фармпромышленности Германии снижаются объемы производства и продаж. Многие мощности остаются недозагруженными, экспорт слаб, а прибыль продолжает падать из-за высоких затрат и жесткой международной конкуренции. Специалисты призывают правительство провести реформы для оптимизации ситуации.
0: Вот это да!
1: Из-за жары британцы начали оставлять смартфоны в холодильниках. Правда, они не учли один нюанс. В таких условиях внутри телефонов и планшетов образуется конденсат, из-за чего девайсы выходят из строя. Чтобы избежать поломки, эксперты из Apple и Samsung советуют охлаждать гаджеты естественным образом. Выключить аппарат и оставить его на короткий срок в сухом, затемненном и прохладном месте. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду с переменной облачностью. В некоторых местах ожидаются кратковременные осадки. Ветер северо-восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 65%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
3: Мне холодно и больно.
2: Больше не будет.

0: Ну что ж, 10 час, уже 11 даже.
1: Доброе утро еще раз.
0: Наибодрейшее. С вами Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс. У нас сегодня пятница, друзья.
0: Да, наконец-то долгожданная. И мы сегодня беседуем о всяческих девайсах, которые еще совсем недавно были фантастикой.
1: Например, электросамокат. Не то, чтобы он был фантастикой, но что прям взрослые будут ездить прям на работу.
0: Да. А, кстати, говорят, что он был изобретен еще там в каких-то 1912 или 15-м.
1: Изобретали, а мы вот только сейчас, оказывается, открываем это для себя.
0: К слову, тогда это было, не было время. Время было не то. А сейчас вот они так ворвались.
1: И дороги тоже, как бы, слушай, такие...
0: По брусчаточке особо не погоняешь на самокате. Ну что, беспроводная зарядка, когда она появилась, казалось, технологии будущего, сегодня ей уже никого не удивишь.
1: Кстати, да. Ну и большинство изобретений становится массовым только тогда, когда ими легко пользоваться. Поэтому не всегда выигрывает самая сложная технология, а чаще побеждает самая удобная.
0: Ну, кстати говоря, есть люди-консерваторы, которым, тяжело, допустим, привыкнуть к тому же бесконтактной оплате, там, или еще что-то такое, они все по привычке. Дайте вставить карту, пожалуйста.
1: Но просто многие не понимают, что это может сократить время.
0: Да. Или никуда не спешат, в конце концов.
1: Ну, мне кажется, мы еще, знаешь, что они говорили, кассеты. Вот ты помнишь вот эти раньше? DVD или как они назывались?
0: Да, DVD, обычные кассеты, пленочные, бобины были. Я еще те времена помню.
1: А сейчас даже диски уже не...
0: Все в цифровом формате.
1: Уже даже
0: онлайн, уже даже ничего не нужно скачивать, просто онлайн. Радио онлайн включаешь, например, Zephyr FM, и все, и погнали.
1: И слушаешь.
2: Не ешь, а слушай Zephyr FM.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, повторим гороскопчик, кто сегодня еще утром спал. Овны, сегодня, 17 июля, может подкинуть вам ситуацию, где придется быстро решать. Ваша смелость сегодня станет главным вашим козырем.
2: Тельцам сегодня стоит немного отпустить контроль. Приятный сюрприз может прийти именно тогда, когда вы перестанете все просчитывать заранее.
1: Близнецы, сегодня ловите идеи на лету. Случайный разговор способен натолкнуть вас на решение, которое давно искали.
2: Раки, этот день подходит для душевных разговоров. Одна искренняя фраза поможет вам стать ближе с человеком.
1: Львам сегодня захочется большего, и это хороший момент, чтобы показать свои таланты и напомнить о себе.
2: Девы, 17 июля принесет маленькую победу. Возможно, не громкую, но именно ту, которая даст уверенность в своих силах.
1: Весам сегодня предстоит балансировать между «хочу» и «надо», но звезды советуют хотя бы сегодня выбрать то, что радует вас.
2: Скорпионы, сегодня вы можете заметить то, что раньше скрывалось от вашего внимания, поэтому доверяйте своей наблюдательности.
1: Стрельцам сегодняшний день подарит настроение перемен. Даже небольшое обновление привычного дня зарядит вас на энергию.
2: Козероги, сегодня ваши усилия могут получить неожиданное признание, но не отказывайтесь от похвалы и принимайте успех.
1: Водолеи, ваша нестандартная идея может оказаться именно тем, что не хватало окружающим. Не бойтесь предложить новое.
2: Рыбы, 17 июля, звезды советуют вам прислушаться к эмоциям. Ваше настроение подскажет правильное направление.
1: Ну, такой гороскопчик, а мы слушаем хорошую музыку.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Люди учатся, как говорить, а главная наука – как и когда молчать.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Ну, а у нас интереснейшие новости для вас накопали. Грабеж среди бела дня. В Курске ограбила женщину абсолютно беспринципная бездомная собака. Пес вырвал из рук сумку с деньгами и документами. Что же она с ними будет делать? Купит себе, наверное, будку какую-то.
1: Булку.
0: Да. Догнать его женщина так и не смогла. Впрочем, стоит признать, что четвероногий покусился вовсе не на купюры. Внутри сумки вкусно пахли пирожки.
1: Ну, а кто ж вот пирожки вместе с документами кладет? Вот что это такое?
0: Ну, камера, конечно, зафиксировала преступника с добычей, но результата пока не дала.
1: Я уже просто представляю, на всех деревьях там разыскивается опасный вор.
0: Да-да-да. Рецидивист.
1: В Китае задержали мужчину, прыгавшего с парашютом с жилой высотки. Как тебе?
0: Да.
1: Понимаешь? Ну, что в головах у людей? Кстати, он себя позиционирует как тренер. Он вовсе не тренер, разрешения на это нет. Но он что говорит? Для чего он это делал? Значит, чтобы привлечь свое внимание к его социальным сетям. Вот. А в Китае сказали, что так нельзя делать. И пожизненный цифровой бан ему.
0: Нормально, привлек.
1: Сделали. Да-да-да. Ну, также еще 15 суток ареста. Но как будто бы очень опасно это для жизни.
0: Да.
1: И вот кто-то смотрит же на это и действительно скажет потом: я тоже так хочу.
0: Адреналин дает. Начались продажи фрагментов газона, на котором пройдет финал чемпионата мира по футболу. Фрагменты газона со стадиона MetLife продает FIFA, чтобы стать обладателем куска поля, помещенного в прозрачный куб из эпоксидной смолы, придется заплатить $450. FIFA отмечает, что на куб уже нанесли логотип турнира, название стадиона и дату финала. А после туда же добавят сертификат подлинности и готовый счет. Напомним, что финал чемпионата мира по футболу пройдет 19 июля. Противником Испании может стать сборная Аргентины.
1: Ну, по-моему, вот уже точно станет, потому что Аргентина выиграла Англию, поэтому по-любому
0: станет. Есть же вот такие вот фанаты, кусок газона.
1: Но если вдруг кому-то нужен просто газон, я тоже могу дать.
0: Да-да, могу и не кусок, да, забирайте все. Ну что, мы двигаемся дальше, слушаем музыку и отдыхаем.
1: Кс-кс.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: На первый взгляд, серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Ну, а мы тоже не одни, мы вдвоем заканчиваем наш сегодняшний эфир, и недельно для нас подходит к
2: концу. Мы такие радостные, да. Потому что, ну, пятница все-таки, выходные впереди,
1: да. Как не радоваться. И вас ждет такая же радость, наверное, уже или еще через несколько часиков буквально.
2: Да, уже должна быть радость, уже нужно планировать какие-нибудь там планы, в общем, строить огромные, потому что солнечно будет у нас в эти выходные, дождя не будет, поэтому, друзья, обязательно какой-нибудь шашлычок,
1: да, а вот как раз-таки на следующую неделю обещают, поэтому... Нужно брать лето.
2: Воплотить все свои самые смелые мечты и желания. Ну а пока желаем вам, конечно же, хорошего, продуктивного рабочего дня.
1: Прекрасной дороги домой. Ну а пока.
2: Пока-пока.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».
1: В Бобруйске 11 часов.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Накануне в Витебске прошло торжественное открытие 35-го фестиваля искусств «Славянский базар». В церемонии принял участие Александр Лукашенко. Глава государства по традиции вручил заслуженные награды деятелям культуры. Это специальный приз через искусство к миру и взаимопониманию. Премии Союзного государства в области литературы и творчества. Президент также вручил главное вознаграждение победителю международного детского музыкального конкурса.
0: Город.
1: Вековой юбилей накануне отметил Борис Музалевский, ветеран-фронтовик, почетный гражданин города на Березине. Заслуженного бобручанина поздравила со столетием председатель городского совета депутатов Ирина Рынейская. Юбиляру вручили красивый именинный торт, подарки и цветы, а также адресовали слова благодарности и признательности. Подробности на bobrlife.by.
0: В мире.
1: Плотная пелена ядовитого смога окутала штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси. Причина в лесных пожарах в Канаде. Там бушуют свыше 800 очагов, более сотни из них не удается взять под контроль. Дым из Онтарио добрался до американских мегаполисов. Из-за критически низкого качества воздуха власти рекомендуют жителям не выходить на улицу без защитных масок и держать окна закрытыми.
0: Вот это да!
1: Флаг СССР, который побывал на Луне, продали на аукционе за шестизначную сумму. Его размер около 10 на 15 сантиметров. Знамя в свой полет к небесному светилу в июле 1969 года взял один из членов экипажа «Аполлона-11». К лоту прилагалось письмо, которое подтверждало происхождение госсимволики. В Бобруйске сейчас облачно плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду с переменной облачностью. В некоторых местах ожидаются кратковременные осадки. Ветер восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 65%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Ну что ж, доброе утро. С вами теперь, ребята, на самой сладкой радиоволне. Напомню, что сегодня долгожданная пятница, друзья, 17 июля, а за окном лето. Главное правило этого дня – все сложные задачи оставляем на сегодняшнюю пятницу. Ведь завтра уже выходные, а сами настраиваемся на финишную прямую по рабочей неделе. Впереди всего 8 часов до той долгожданной свободы, и плейлист уже заряжен самыми летними хитами. Так что прибавляйте громкость и наслаждайтесь хитами на самой сладкой радиоволне.

Еще раз добрым пятничным утром вас встречает Зефир ФМ, и смотрите в окно. Июльская пятница. Горячий асфальт, предвкушение отдыха. Ну, это, мне кажется, удивительный день календаря. Он еще рабочий, но мыслями-то мы все уже далеко. Но кто-то пакует чемоданы к морю, а кто-то достает мангал. А кто-то просто планирует выспаться, в том числе и я. Пускай этот летний день пройдет без суеты. А я, Налимята, приготовила для вас главное музыкальное течение. Ну, чтобы дорога на работу или куда-то дорога по делам превратилась в приятную прелюдию к выходным. Ава Макс и Биа. В начале часа послушаем Кэти Перри, ее новый хит. И будем сиять вместе с группой «Руки вверх».

0: страны.
1: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: Фараома. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Середина часа на Zephyr FM. С вами по-прежнему Налимятан. Давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают на сегодняшний день. Жара на юго-западе и прохлада на северо-востоке. Белгидромет для Брестской области объявил оранжевый уровень опасности на сегодня. Там дневные максимумы составят аж до 31 градуса тепла. На остальной территории Беларуси будет прохладнее, ощутимее на востоке и северо-востоке. В нашей Могилевской области температура воздуха поднимется до 25 градусов тепла. Ветер переменный от 3 до 8 метров в секунду. Ну, небольшая облачность, возможно, даже и без осадков. Так что наслаждаемся сегодняшней летней погодой, пятницей, друзья, и, конечно же, хитами на Zephyr FM.
1: Сделано в Беларуси.

0: Пятница, друзья, 17 июля, так что сегодня в календаре необычный, но очень теплый повод. День дарения подарков, да, существует такой интересный, необычный праздник. И пусть официальной красной даты здесь нет, это, мне кажется, отличный повод создать ее самим. Ведь получать сюрпризы-то любят все, а дарить радость еще приятнее. Вспомните то самое детское чувство предвкушения праздника. Мне кажется, пора вернуть его себе и поделиться самыми близкими. Маленькая записка со словами поддержки на холодильнике, любимый шоколад к утреннему кофе или букет полевых цветов, ну, без всякого повода, скажут о ваших чувствах громче любых слов. Главное правило сегодняшнего дня. Не цена презента, а тепло, которое вы в него вложили. Порадуйте близких просто так, а еще это пройдет более здорово и с хорошим настроением, конечно же, на самой сладкой радиоволне. Ведь в конце этого часа я вам включу Сэма Хелта. Далее Роман Исаев «Искать в темноте». Ну и, конечно же, как же без зажигательного трека «Экспонат» от Мия Бьёки. А с вами Налимята. Услышимся уже в следующем часу. Не переключаемся.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Прием документов на бюджетные места в белорусских вузах близится к завершению. В большинстве учебных заведений сегодня финальный день вступительной кампании на общих основаниях. Комиссии будут работать до 6 вечера. К слову, учреждения высшего образования сельскохозяйственного профиля и силовых структур продолжат регистрировать заявления до 19 июля включительно.
0: Город.
1: 16 июля с 9 утра до 12 дня будет организовано проведение прямой телефонной линии на предприятиях ЖКХ Бобруйска. Местные жители смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Все номера телефонов на bobrulife.by или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: Безработица в Финляндии превысила 370 тысяч человек. Все больше горожан вынуждены обращаться за бесплатной едой. Чтобы решить проблему, волонтеры из благотворительных организаций стали предлагать посетителям горячий суп прямо на месте выдачи. По оценкам специалистов, кризис напрямую связан с тяжелой ситуацией на рынке труда.
0: Вот это да!
1: Искусственный интеллект все чаще помогает принимать решения в медицине, финансах, транспорте и других сферах. Но люди стали задаваться вопросом, а если алгоритм ошибется, кто тогда виноват? Ответ на это ищут специалисты по всему миру. Пока вывод один. Нейросеть уже умеет анализировать, прогнозировать и советовать, но она не способна отвечать за последствия своих решений. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 23. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду с переменной облачностью. В некоторых местах ожидаются кратковременные осадки. Ветер восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 65%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

Пятница, 17 июля, середина лета в самом разгаре, и июль щедро делится с нами не только солнцем и теплом, но и первыми по-настоящему сладкими урожаями. На рынках уже появились медовые дыни, наливаются соком персики, но сегодня я хочу напомнить о скромной труженице фруктовых садов, это груша. Пока она еще набирает свою идеальную спелость, стоит заранее включить ее в свой летний рацион. И дело тут не только в освежающей летней сочности. Хотите верьте, хотите нет, но обычная груша помогает сделать зубы более крепкими, говорят специалисты. Все дело в микроэлементах. Этот фрукт содержит природный кальций и фосфор, которые, действуя совместно, укрепляют зубную эмаль. Так что пока вы наслаждаетесь бархатистым вкусом, ваш организм получает настоящую витаминную баню. Ешьте фрукты, улыбайтесь чаще и ловите каждое мгновение этого короткого июля. Биби Рекса. Черри Леди от Косты Лакосты.

0: традиционная игра «Куда же мы без нее» с 13 до 14 часов.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Я устала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону плюс 3529-689-77-78.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Середина часа, у нас эфир FM. Давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день, в эту пятницу, 17 июля. Приятные моменты этого дня соседствуют с напряженными. К раздражающим и нервирующим факторам могут относиться сигналы неполадок. Срочные дела и сопутствующие суете разногласия. Возможны мелкие травмы, поломки, обращения за медициной и технической помощью. Могут даже капризничать очень милые питомцы. Но гармоничная сторона дня заключается в возможности смягчить проблему, получить совет или поддержку. Может пригодиться рецепт или знакомство из прошлого. Соседство Луны и Венеры в знаке Девы может усилить интерес к деталям диеты, женским там мелочам и бытовым комфортом. Ну что ж, а верить гороскопу или нет, как всегда я на Лемята говорю, это дело каждого. Ну а оставаться-то на самой сладкой радиоволне обязательно.
1: Включайся.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Минский автозавод совместно с Маскупава создали особый автомобиль для национального аэропорта Минск. МАЗ-281 призван с комфортом доставлять гостей страны от терминала до самолета. Автомобиль оснащен дизельным двигателем мощностью 150 лошадиных сил и соответствует экологическому классу Евро-5. Это значит, выбросы вредных веществ находятся в пределах современных нормативов. В паре с мотором работает механическая шестиступенчатая коробка передач. Такая конфигурация обеспечивает баланс между топливной экономичностью и надежностью при интенсивной эксплуатации в условиях аэропорта. В салоне 9 мест, откидные кресла, вешалка, подсветка и прочие детали для удобства пассажиров.
1: Про машины для людей.
2: Infiniti намерена нарастить продажи за счет расширения модельного ряда до конца этого десятилетия. В планах выпуск 4 новинок для разных сегментов. Старт обновления линейки намечен на следующий год. Первой премьерой станет седан Q50 нового поколения. Модель сохранит драйверский характер, ее оснастят надувным двигателем V6 задним приводом. Предложат механическую или автоматическую коробку передач. Одним из ключевых дебютов станет компактный рамный внедорожник. Его позиционируют как конкурента Lexus GX. В основе новинки ляжет платформа Nissan X-Terra, что позволит унифицировать узлы и оптимизировать затраты. Также в гамме появится компактный кроссовер с последовательно гибридной системой. Технология сначала дебютирует на Nissan X-Trail. Силовые установки новых моделей будут включать как бензиновые V6, так и гибридные варианты. Это даст покупателям выбор между динамикой и экономичностью.
1: Дай газу!
2: Xiaomi представит линейку гибридных кроссоверов Sky Nomad. Модели N70 и N90 покажут на выставке в конце этого лета. Обе машины получат батарею на 76 кВт-часа, обеспечивающую до 505 км хода на электротяге. N70 будет доступен только в пятиместном варианте. В базе задний электромотор на 286 сил, в полноприводной версии суммарно 421 лошадиная сила. N90 крупнее, изначально оснащается полным приводом с моторами на обеих осях и трехрядным салоном. В основе гибридной системы у обеих моделей 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания мощностью 156 лошадиных сил. При разряженной батарее расход топлива у N70 составит 6 литров, у N90 до 6,5. Кроссоверы позиционируют как интеллектуальный транспорт для семейных поездок. Также ожидается появление третьей полноразмерной модели, ориентированной на дальние путешествия.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: Пора в Ома! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров, всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В Ома все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
1: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
3: Сделано в Беларуси.

Ну что ж, на календаре пятница, рабочая неделя официально сдала свой последний пост, впереди только выходные, друзья. Если вы еще не успели составить план покорения субботы и воскресенья, то самое время это сделать прямо сейчас под нашу музыку, а пока держим ритм дня вместе со сладкой радиоволной и Эри Фармой.

0: волне из эфира ФМ «Элемята». Услышимся уже в следующем часу. Кстати, напомню, с 13 до 14 часов наша традиционная игра на волне 95.4.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет, инжиниринговые специальности, современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ – твой старт к успешной карьере. Телефон 80-222-24-08-88.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: по-русски 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Письма потомкам. В Минске прошла церемония передачи капсулы памяти к столетию Великой Победы. Эстафета уже прошла через Брест, Могилев, Витебск, Гомель. Завершится акция на Кургане Славы. Послание будет вскрыто 9 мая 2045 года. Организаторы подчеркивают, инициатива призвана сохранить преемственность поколений и рассказать о подвиге тем, кто будет в будущем жить под мирным небом.
0: Город.
1: В Бобруйске дали старт республиканскому молодежному форуму «Белхимпрофсоюзом». Порядка 80 участников посетят производство белорусских шин, познакомятся с историей города на Березине и представят свои туристические проекты, которые продемонстрируют особенную красоту Беларуси.
0: В мире.
1: В Уганде произошло ДТП со школьным автобусом. Погибли 20 детей и один взрослый. Пассажирский транспорт вез ребят из столицы на экскурсию к водопадам на востоке страны. По предварительным данным, на обратном пути водитель потерял управление, в результате чего машина съехала с дороги, врезалась в большую скалу и на обочине перевернулась.
0: Вот это да!
1: Нынешняя жара крадет у людей 56 часов сна в год. Из-за повышенной температуры, которая вызвана глобальным потеплением, жители планеты начинают недосыпать. Больше всего пострадали местные из Саудовской Аравии, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. Ученые отмечают, отдых, который длится меньше 7 часов, связан с нарушением иммунной функции и работоспособности, а также с количеством ошибок, которые может делать человек.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Торговый центр «Техносила» «Танк Бахарова» на Комсомольской 41 предлагает в ассортименте бытовую и компьютерную технику. Ноутбуки от 80 рублей в месяц, телевизоры от 17 рублей в месяц, холодильники от 30 рублей в месяц, стиральные машины от 25 рублей в месяц. Торговый центр «Техносила» Комсомольская 41. Остановка Площадь Победы. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 23. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду с переменной облачностью. В некоторых местах ожидаются кратковременные осадки. Ветер северо-восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 65%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ – твой правильный выбор. Телефон 8-0222-240-888. Город Могилев.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

Всем пятничного аппетита, друзья! Знаете ли вы, что прямо сейчас в мире открывается около 3 миллионов коробок с пиццей? Сегодня, 17 июля, планета отмечает неофициальный день международной пиццы. Этот кругляш давно

мягкое тесто, много овощей и без тяжелой мясной пересоленной начинки. Так что наша сегодняшняя акция «Пицца дня» – это практически забота о вашем здоровье. А прямо сейчас в этом часу я, Наля Мята, проведу наш традиционный розыгрыш на Зефир FM. И, конечно же, разыграем ту самую аппетитную пиццу под названием «Маргарита» от суши-бара «Сушилка», которая находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125, с большим выбором итальянской и азиатской кухни, друзья. А чтобы ее прямо сейчас в прямом эфире выиграть, нужно внимательно слушать вопрос и быстро, конечно же, правильно на него ответить, отправив свой ответ в виде СМС на короткий номер радио 9544. Ну почему уже пиццу Маргариту так назвали? Либо можно по-другому еще спросить, в честь кого пицца дали такое название «Маргарита». Думаете, недолго, а лучше быстрее всего отвечайте и отправляйте свой ответ на короткий номер радио 9544. Радио без

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
2: Сделано в Беларуси.

Самое сладкое радио в эфире и самый аппетитный приз сегодня в нашем розыгрыше. Пицца Маргарита от суши-бара «Сушилка». Прямо сейчас можно ее выиграть. Надо просто слушать внимательно мой вопрос и обязательно быстрее всех. И желательно, конечно же, правильно на него ответить, отправив свой ответ на короткий номер радио 9544. А чтобы выиграть пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка» с большим выбором итальянской, азиатской кухни, где также можно делать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска, ответьте на мой вопрос. Почему же пиццу Маргариту так назвали? Либо можно по-другому сказать, в честь кого пиццу дали такое название Маргарита? Думайте только недолго, ведь в конце этого часа уже определится победитель, а свой ответ отправляйте на короткий номер радио. Напомню, 9544.

0: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
1: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по диалистике 2026. Подробности на 7карат.бай или по телефону плюс 7529-689-77-78.
2: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ – твой правильный выбор. Телефон 8-0-222-240-888. Город Могилев.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Ну что ж, пришло время подвести итоги нашего традиционного розыгрыша в прямом эфире на Zephyr FM. А разыгрывали мы пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка» с большим выбором. Итальянская азиатская кухня, друзья, где также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А чтобы в прямом эфире на Zephyr FM выиграть ту самую пиццу Маргариту, нужно было, как всегда, внимательно слушать мой вопрос, ответить на него правильно, желательно быстрее всех. А вопрос сегодня звучал так. Ну почему же назвали пиццу Маргариту? В честь кого это было название? И давайте же узнаем, кто же наш сегодняшний победитель. А это абонент, чьи цифры заканчиваются на 41-17. Мы вас поздравляем. Да, вы верно ответили. Названо в честь королевы Италии Маргариты Савойской. Вот так вот, друзья. В 1889 году во время визита королевской четы в Неаполь местный Кайло Рафаэло Эспозито приготовил для нее 3 разные пиццы. И королеве больше всего понравилась вот такая же лепешка с томатами, моцареллом и базиликом. Это цвета, которые символизировали итальянский флаг. Вот так. Так что поздравляем нашего сегодняшнего пятничного победителя. Обязательно с вами свяжемся, только чуть позже, конечно же. А остальные не расстраиваемся. Впереди следующая рабочая неделя, а значит, с понедельника по пятницу с 13 до 14 часов наша традиционная игра на волне 95.4.
1: Радио Зефир.
2: Включайся. Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: До 13 августа в стране проходит акция «Лето без кишечных инфекций». В школьных и загородных лагерях усилен санитарно-эпидемиологический контроль за качеством питания, воды и гигиеной детей. Специалисты напоминают о необходимости тщательного мытья рук, обработки фруктов и овощей перед употреблением, а также использования бутилированной воды на пляжах.
0: Город.
1: О важном. В Бобруйском горисполкоме прошло заседание, на котором рассмотрели актуальный вопрос о подготовке учреждений образования к новому учебному году. К слову, в школах и гимназиях города планируется обучать более 23 тысяч ребят. Детские сады примут около 7 200 воспитанников. Качественный процесс обеспечит более 3,5 тысяч педагогов. К первому рабочему дню прибудут 112 молодых специалистов.
0: В мире.
1: Эстония вошла в тройку лидеров Евросоюза по темпу падения промышленного производства. По данным Евростата, в мае отрасль потеряла 3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Хуже ситуация только в Ирландии и Болгарии. Аналитики связывают спад с утратой экономических связей Таллина с восточными партнерами.
0: Культур-мультур.
1: В Netflix признались, они использовали ИИ в 300 своих проектах. В большинстве случаев технология применялась для создания очень сложных сцен, включая улучшенные кадры толпы, исторические баталии и вводные кадры, которые демонстрировали мир кино. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 24. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду с переменной облачностью. В некоторых местах ожидаются кратковременные осадки. Ветер северо-восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 65%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

17 июля рабочая неделя плавно подходит к своему идеальному завершению. А лето наконец-то решило дать нам передышку. За окном комфортный июль.

0: символ нашего времени – беспорядочная, лихорадочная деятельность.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: Сегодня пятница, значит, официальное разрешение на тотально ничего не делание получено. И это не шутки, ведь ученые и психологи бьют в барабаны. Оказывается, бездельничать максимально полезно для здоровья. Да, пока мы героически пытаемся закрыть рабочий план до выходных, то наш мозг умоляет нас остановиться. Когда мы ленимся, уровень гормона стресса кортизола падает до нормы, а иммунитет просыпается и начинает активно производить антитела. Так что часок-другой полежать, глядя в потолок, это буквально медицинская процедура по укреплению защитных сил организма. К тому же именно в моменты паузы подсознание подкидывает лучшие идеи. Нейробиологи называют это эффектом инкубации. Поэтому смело откладывайте дела хотя бы на пару часиков, но не больше. И сейчас поставлю трек, который идеально подойдет для качественного лежания на диване. А возможно, немного можно даже подвигаться слегка. Так, Runaway от Леди Гага.
1: Радио без тормозов.

0: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: На календаре середина июля, а в наших домах самые лучшие антидепрессанты на свете. Сегодня поговорим о братьях наших Мишах. Слушайте только факты от ученых из Гарварда. Соседство, кстати, с кошкой снижает риск сердечного приступа. Да, почти на треть, а владельцы собак живут дольше благодаря ежедневным прогулкам. Когда вы гладите своего кота или играете с псом, то ваш организм выбрасывает коктейль из окситоцина и серотонина, одновременно сжигая гормон стресса – кортизол. Да, и это не шутки. Кстати, вибрации кошачьего мурлыканья работают как лечебный ультразвук. Они ускоряют заживление ран и укрепляют кости. Так что, если ваша собака сейчас требует бросить все и идти подбрасывать мячик, ну не сопротивляйтесь науке. Это на вас лечит, да. А я, ребята, буду лечить ваши уши отличной музыкой на Zephyr FM. Группа The Colors. Далее Ольга Бузова со своим треком «Раненые раны». Ну и не будем грустить, ведь мы это не умеем вместе с Жиганом и Нилетто.
1: Ночью шторм, утром штиль.
0: О продолжении темы о домашних животных поговорим уже сегодня в программе «За дело, за право» в 6 вечера с нашими адвокатами на волне 95.4.
2: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».
3: Оба, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, стальник

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Письма потомкам. В Минске прошла церемония передачи капсулы памяти к столетию Великой Победы. Эстафета уже прошла через Брест, Могилев, Витебск, Гомель. Завершится акция на Кургане Славы. Послание будет вскрыто 9 мая 2045 года. Организаторы подчеркивают, инициатива призвана сохранить преемственность поколений и рассказать о подвиге тем, кто будет в будущем жить под мирным небом.
0: Город.
1: В Бобруйске дали старт республиканскому молодежному форуму «Белхимпрофсоюза». Порядка 80 участников посетят производство белорусских шин, познакомятся с историей города на Березине и представят свои туристические проекты, которые продемонстрируют особенную красоту Беларуси.
0: В мире.
1: В Уганде произошло ДТП со школьным автобусом. Погибли 20 детей и один взрослый. Пассажирский транспорт вез ребят из столицы на экскурсию к водопадам на востоке страны. По предварительным данным, на обратном пути водитель потерял управление, в результате чего машина съехала с дороги, врезалась в большую скалу и на обочине перевернулась.
0: Вот это да!
1: Нынешняя жара крадет у людей 56 часов сна в год. Из-за повышенной температуры, которая вызвана глобальным потеплением, жители планеты начинают недосыпать. Больше всего пострадали местные из Саудовской Аравии, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. Ученые отмечают, отдых, который длится меньше 7 часов, связан с нарушением иммунной функции и работоспособности, а также с количеством ошибок, которые может делать человек. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 23. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду с переменной облачностью. В некоторых местах ожидаются кратковременные осадки. Ветер северо-восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 65%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: Культура.
1: На Славянском базаре в Витебске стартуют Дни союзного государства. К слову, в 2026 году юбилейный форум объединил представителей 52 стран. А билеты на концерт открытия выкупили за 1 час 27 минут. В программе десятки площадок, концертов и встреч с артистами. В этом году организаторы удивляют не только звездным составом участников, но и самой масштабной сувенирной коллекцией. Ассортимент без малого 50 наименований.
0: Город.
1: 18 июля с 9 до 12 в Бобруйском горисполкоме и администрациях районов пройдут прямые телефонные линии. Бобруйчане смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Все номера телефонов на bobrulife.by или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: В Нидерландах официально объявили о нехватке воды. Причиной стала продолжительная засуха. Запасов в стране не хватает для удовлетворения нужд. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится еще несколько недель. Власти вводят чрезвычайные меры.
0: Вот это да!
1: В Беларуси сделали гигантскую 5-рублевую купюру. Минчанка, которая занимается созданием 3D-скульптур, получила необычный заказ – изготовить банкноту в увеличенном формате. Результатом работы девушка поделилась в соцсетях. Основу денежной единицы она выполнила из композита, а затем оклеила ее пленкой с фотопечатью.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир-ФМ.
1: Торговый центр «Техносила» «Танк Бахарова» на Комсомольской, 41, предлагает в ассортименте бытовую и компьютерную технику. Ноутбуки от 80 рублей в месяц, телевизоры от 17 рублей в месяц, холодильники от 30 рублей в месяц, стиральные машины от 25 рублей в месяц. Торговый центр «Техносила» Комсомольская, 41, остановка Площадь Победы. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду с переменной облачностью. В некоторых местах ожидаются кратковременные осадки. Ветер восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 25. Влажность 65%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Дневной зефир.
1: Что если душу на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уронить.

одинаков приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Паравома. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: О, я знаю, это муха. О, это петух. А это опасность.
3: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Обучите детей правильным действиям во время пожара.
4: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044. 044.

0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 88 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,50 белорусских. ВВП Беларуси за 6 месяцев 2026 года вырос на 1,5%. Объем валового внутреннего продукта в ценах достиг более 149,5 миллиарда рублей или в сопоставимых ценах 101,5% к уровню первого полугодия 2025. Индекс-дефлятор показателя в первом полугодии 2026 по отношению к аналогичному периоду предыдущего 113,3%. Индонезия вернула 30-дневный безвизовый режим для белорусов, которые едут в страну на отдых. Новые правила заработали с июля. До этого туристам из Синёга приходилось оформлять электронный дозвол или получать его в аэропорту по прибытии. В МИД подчеркнули, восстановить возможность удалось благодаря личным договоренностям лидеров двух государств на недавних переговорах в Джакарте. Государственный долг Латвии вырос в 25 раз с 2000-х. Самый быстрый подъем произошел в годы потрясений. Во время финансового кризиса с 2008 по 2011 год и с 2020 по 2022 в период пандемии COVID. С 2023 по 2025 задолженность увеличилась на 4 миллиарда евро, превзойдя все ожидаемые прогнозы. Специалисты предполагают, к 2030 году пассив достигнет 54%. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 88 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,50 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 23 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 85 долларов 2 цента за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет преобладать ясная погода с переменной облачностью. Ветер юго-восточный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 11. В дневные часы термометра покажет до 25 тепла. Влажность 40%, атмосферное давление 753 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Парам Ома. Монтажная пена всесезонная 660 мл всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В Ома все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Я устала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ – твой правильный выбор. Телефон 8-0222-240-888. Город Могилев.
4: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду Зефир в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
5: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобер-Сити по улице Минской, 123/18.
6: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044.

0: бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни — всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками! Жить нужно вкусно.
2: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
3: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
5: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. В Витебске прошло торжественное открытие 35-го фестиваля искусств «Славянский базар». В церемонии принял участие Александр Лукашенко. Глава государства по традиции вручил заслуженные награды деятелям культуры. Опасные парам. По данным АСВОД, основные причины гибели людей на водоемах идентичны. Употребление спиртных напитков, нарушение правил поведения и мер безопасности на воде. Слабые навыки плавания и купания в неустановленных местах. Страдают и дети, которые во время каникул часто отдыхают вблизи водной глади без должного родительского контроля. О важном. В Бобруйском горисполкоме прошло заседание, на котором рассмотрели актуальный вопрос о подготовке учреждений образования к новому учебному году. К слову, в школах и гимназиях города планируется обучать более 23 тысяч ребят. Детские сады примут около 7 200 воспитанников. Вековой юбилей накануне отметил Борис Музалевский, ветеран, фронтовик, почетный гражданин города на Березине. Заслуженного бобруйчанина поздравила со столетием председатель городского совета депутатов Ирина Рынейская. В Минске наградили победителей и призеров республиканского конкурса на лучшее освещение деятельности МЧС в СМИ. Среди лауреатов информагентства «Бобруйск Медиа». В номинации «Лучший проект» победу одержало шоу «С огоньком», которое выходит каждый четверг на радио «Зефир FM». В Бобруйске дали старт республиканскому молодежному форуму «Белхимпрофсоюза». Порядка 80 участников посетили производство белорусских шин, познакомились с историей города на Березине. До 13 августа в стране проходит акция «Лето без кишечных инфекций». В школьных и загородных лагерях усилен санитарно-эпидемиологический контроль за качеством питания, воды и гигиеной. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 24. Далее более подробный прогноз.
0: Года.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет преобладать ясная погода с переменной облачностью. Ветер юго-восточный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 11. В дневные часы термометр покажет до 25 тепла. Влажность 40%, атмосферное давление 753 миллиметра. На этом информационная служба «Зефир FM» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей в понедельник в 8 утра.

0: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ – твой правильный выбор. Телефон 8-0222-240-888. Город Могилев.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат и всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-26. Подробности на 7 карат.кб или по телефону плюс 7529-687-78.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Минский автозавод совместно с Маскупава создали особый автомобиль для национального аэропорта Минск. МАЗ-281 призван с комфортом доставлять гостей страны от терминала до самолета. Автомобиль оснащен дизельным двигателем мощностью 150 лошадиных сил и соответствует экологическому классу Евро-5. Это значит, выбросы вредных веществ находятся в пределах современных нормативов. В паре с мотором работает механическая шестиступенчатая коробка передач. Такая конфигурация обеспечивает баланс между топливной экономичностью и надежностью при интенсивной эксплуатации в условиях аэропорта. В салоне 9 мест, откидные кресла, вешалка, подсветка и прочие детали для удобства пассажиров.
1: Про машины для людей.
2: Infiniti намерена нарастить продажи за счет расширения модельного ряда до конца этого десятилетия. В планах выпуск 4 новинок для разных сегментов. Старт обновления линейки намечен на следующий год. Первой премьерой станет седан Q50 нового поколения. Модель сохранит драйверский характер, ее оснастят надувным двигателем V6 задним приводом. Предложат механическую или автоматическую коробку передач. Одним из ключевых дебютов станет компактный рамный внедорожник. Его позиционируют как конкурента Lexus GX. В основе новинки ляжет платформа Nissan X-Terra, что позволит унифицировать узлы и оптимизировать затраты. Также в гамме появится компактный кроссовер с последовательно гибридной системой. Технология сначала дебютирует на Nissan X-Trail. Силовые установки новых моделей будут включать как бензиновые V6, так и гибридные варианты. Это даст покупателям выбор между динамикой и экономичностью.
1: Дай газу!
2: Xiaomi представит линейку гибридных кроссоверов SkyNomen. Модели N70 и N90 покажут на выставке в конце этого лета. Обе машины получат батарею на 76 кВт-часа, обеспечивающую до 505 км хода на электротяге. N70 будет доступен только в пятиместном варианте. В базе задний электромотор на 286 сил, в полноприводной версии суммарно 421 лошадиная сила. N90 крупнее, изначально оснащается полным приводом с моторами на обеих осях и трехрядным салоном. В основе гибридной системы у обеих моделей 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания мощностью 156 лошадиных сил. При разряженной батарее расход топлива у N70 составит 6 литров, у N90 до 6,5. Кроссоверы позиционируют как интеллектуальный транспорт для семейных поездок. Также ожидается появление третьей полноразмерной модели, ориентированной на дальние путешествия.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: фирменных магазинах и Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

как будто, но шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так.

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Сделано в Беларуси.

0: Авто выбирай на Бутик Автобай.
1: Авто продавай на Бутик Автобай.
0: Авто меняй на Бутик Автобай.
1: Авто покупай на Бутик Автобай.
2: Более 4000 хороших авто в наличии.
1: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов на сайте butikavto.by.
3: Знакомьтесь, это Галочка. И она никогда не получала в подарок автономный пожарный извещатель. Ведь этот подарок не для Галочки.
4: Автономный пожарный извещатель чувствителен даже к незначительному задымлению. Он подает мощный звуковой сигнал, который способен оповестить и даже разбудить спящего человека. Установи автономный пожарный извещатель, чтобы быть под надежной защитой, а не для Галочки.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
6: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного, жаркого вечера. Пятницы, 19.02 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений «Шалом» на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Всех с наступающими выходными поздравляет Светлана Дегтярева. А я спешу с приветиком для братульки Шмаженьки. Поздравляю тебя с 17 числом. Желаю, чтобы время летело еще быстрее. Очень жду завтра. Хорошего вечерочка и чудесного настроения. Береги себя. Обняла. Самый согревающий душу приветик из дома летит сегодня моему сыну Сереже Близко, пишет Лариса. Дорогой мой, верь в свои силы, двигайся к целям и помни, все задуманное обязательно получится. Желаю, чтобы удача шла с тобой рука об руку, а на лице сияла улыбка. Хороших и уютных тебе выходных. А мы снова все вместе посылаем тебе лучики нашей любви и надежды. Ждем завтра, по возможности, пораньше. И, конечно же, от всех наших лови 100 тысяч приветиков и обнимашек. Николаю большой привет от Алексея, Ольги и маленького богатыря Захара Алексеевича. Передаем привет любимому сыну Леденчонку Вячеславу. Ты сейчас переживаешь непростые моменты, но все обязательно будет хорошо. Любим тебя! Передаю свой сладкий приветик самому любимому мужу Сокакову Максиму, пишет Дарья. У нас все хорошо, собираюсь на работу. Сил уже нет, но надо. Завтра жду тебя с утра, так как собираюсь ехать в деревню. Постарайся, пожалуйста. Очень сильно скучаю, безумно люблю. Хорошего вечера и сладких снов. Твоя семья, жена Дарья и сынок Дамир. Передайте привет моему брату Ромашке. Какими бы тяжелыми ни были обстоятельства, помни, ты не один. У тебя есть люди, которые любят тебя, переживают и с нетерпением ждут встречи. Пусть эта мысль всегда согревает тебя, и я надеюсь, она придаст тебе сил. Скучаю и люблю, сестра Настя. Максимус, наш главный зайчик, отправляю тебе мощный луч любви, пишет Виктория Барматушкина. Я дома, все хорошо, а вот твой привет, кажется, заблудился в сети, я в легкой печали. В деревне сенокосный день, а завтра план по поимке солнечных зайчиков. Дочь с бабушкой и дедом трескают арбуз. Любим тебя безумно, приезжай, ты нам очень нужен. Летит скучающий приветик любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зай, самая сильная любовь – это когда два человека знают все недостатки друг друга и все равно остаются рядом. Я всегда рядом, даже если нас разделяют километры. Береги себя, я люблю тебя очень-очень. Хороших выходных, целую, Буся моя, сладких снов, родной. Обожаю и люблю, жду в понедельник. Скучающий домашний приветик летит любимому мужу, родному бабулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Родной, мы в деревне, дети развлекаются, выздоравливай поскорее, ждем приветик. Любим, целуем, обнимаем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Июльский шалом в эфире.

посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синема. Но думать о тебе — это насилие.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире Зефир ФМ. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Хотим передать приветик нашему любимому человеку Людвикевичу Александру. А у нас все в норме, пусть у тебя будет хорошее настроение и светлые мысли. Улыбнись, мы тебя очень сильно любим. Отличных выходных, крепко целуем, обнимаем. Мамуля послала два приветика, твои родные. Приветик от Кристины любимому Матушеву Сергею. Роднуля, приветик получила, спасибо, люблю тебя. Надеюсь, все у тебя хорошо. Не скучай, не переживай, самое лучшее нас ждет впереди. Мы вместе все преодолеем. Роднуля моя, береги себя, я тебя безумно люблю. Очень скучаю, надеюсь, ты улыбаешься. Все, мои сладкие, до понедельника и сладких снов. Твоя Кристина. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, сегодня приехал Виталий, к счастью, нет предела, увольнение на 3 дня, в воскресенье поедет обратно. Сыночком встретились, осталось дождаться нашей встречи. Безумно сильно люблю, невыносимо сильно скучаю. Сладеньких снов, душа моя! Привет пятнице летит любимому родному Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. Наш родной человек, мы скучаем по тебе, не хватает нам твоего строгого взора и твоей энергетики. Ждем и верим, скоро мы сможем тебя обнять и прижать к нашим сердцам. Береги себя! Передаю скучающий приветик самому лучшему и незаменимому мужу Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Солнышко, у нас все хорошо, на сборах, как всегда, на работе. Сегодня-завтра Давидушка уезжает. Уже научился кататься на велосипеде на 2 колесах. Сам, кстати, умничка, нас радулечка. Береги себя, не скучай, мы с тобой. Безумно люблю, скучаю, обнимаю, ты у нас лучший, ждем. От братиков, сыночков, мамочки, приветик. Отличных выходных, позитивного настроения, сладеньких снов. Твоя любимая семья. Пламенный и скучающий приветик летит моему роднульке Гридину Станиславу, пишет Ирина. Сынок, все у нас хорошо, чего и тебе желаю. Ремонт еще в разгаре, а так все хорошо. Со здоровьем у нас все нормально. Мы любим тебя очень сильно, скучаем, обнимаем. Крепко-крепко целуем и ждем. С любовью, твоя семья. Хорошего вечерочка, доброй ночи, сладких снов. А также хороших выходных. Передаю теплый приветик моему любимому братику Ануфриенко Сергею, пишет Ирина Прокопенко. У нас все хорошо, целый день наводили порядок в деревне, а сейчас собираемся в гости к тете Вале. Передам от тебя им приветик. Племянники крепко целуют в обе щечки. Хорошего вечера, мой родной. Крепко целуем и обнимаем. Твоя любящая семья. Привет, любимый брат Саня, пишет Катерина Дриневская. У меня все хорошо, наконец-то выходные. Поеду с детьми к родителям сегодня. Желаю хороших выходных, отличного настроения и удачи во всем. Береги себя, очень скучаю, люблю и крепко обнимаю. Все будет хорошо. Добрый вечер, Михаил Усеслух, отшелепшага радио Зефир, пишет Марина Харевич. Добрый вечер, Марина, як заусёды, бялікі дзякуй за лепшае, вельмі прыемна. Віншую з днём нараджэння Ігара Ілляша. Ігар, хай дробныя радасці трапляюцца табе кожны дзень. Добрых людзей побач, будзь там здаровы і шчаслівы. Вельмі чакаем сустрэчы. Оставайтесь с нами, друзья. Июльский шалом на самом сладком.
0: Радио.

Заряжаемся позитивом и отличным летним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Самолюбящий приветик братику и сыночку Шоколадимику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, сегодня поедем в деревню, мы там с Татьюлей на недельку останемся. Завтра планируем с Пашкой рвануть в грибы, вот и все наши новости. Димик, спокойных выходных, мы посылаем тебе лучики любви и тепла. Мы всегда рядом, любим очень, ждем, скучаем и крепко-крепко обнимаем. Твоя семья. Любящий, согревающий, скучающий приветик моему любимому мужу Димочке Арсеньеву, пишет Виктория. Тебе Влад привет передает, звонил сегодня, просит прощения за письма, ну а у меня все как всегда. Все время безумно хочется твоего присутствия рядом, я каждый день просыпаюсь с улыбкой, потому что думаю только о тебе. Моя любовь к тебе безгранична, пусть это признание согревает тебе сердце. Твоя любящая и преданная жена Виктория. Здравствуй, наш дорогой любимый сыночек, пишет Татьяна Дриневская. Лови от нас тысячи обнимашек и поцелуев. Как же сильно не хватает тебя, ждем очень и бесконечно любим. Удачных и спокойных тебе выходных. Всегда верь в свои силы и только вперед. Мы всегда рядом, ты главное береги себя и знай, все будет хорошо. Любим, любим, целуем, целуем, ждем, ждем. Твои родители. Привет, Хайдарушка! Очень рада была видеть тебя. Уже скучаю, очень сильно люблю. Приготовила вкусного для тебя. Ты моя защита, моя нежность, моя жизнь. Скучаю сильно-сильно, люблю безумно. Обнимаю в своих мыслях, целую в самое сердце. Доброго вечера, береги себя. Отличного настроения, любимый мой. Скучающий приветик самому родному Щемареву Диме. Мы сегодня работаем, а ты не скучай, потому что мы тебя очень сильно любим. А детей большой привет, очень крепко целую, с любовью, жена. Нежный приветик летит любимому мужу Дукорскому Александру, пишет Оксана. Родной, я после работы загорать ходила на пару часиков. А как я все-таки люблю этот процесс. Люблю жизнь и тебя. Жду воскресенья, а потом среду и очень надеюсь. Не тревожься, все будет хорошо. Целую сладко, обнимаю нежно. Твоя жена. Июльский горячий приветик к мужу любимому Гордюку Димке. Посылай, Тина Ковзель. Солнце мое, мама все отправила. Папа уже дома, приветы тебе посылают. Я с ними побеседовала, все будет хорошо, надеюсь. Следующий звонок папе. Викторовичи тоже не забывают, дружеские обнимашки тебе. Мы с Коксой на даче воюем с птицами за вишню. Вишневое варенье никто не отменял. Люблю тебя, нежно целую. Твоя. Передаю привет любимому мужу Ануфриенко Сергею, написала Оксана. Бусенок мой, мы сейчас в Риме, тут плюс 37 градусов. Идем на автобус и поедем домой, а так все хорошо, нагулялись вдоволь. Амелию

0: Люди приобрели зависимость от телефона, этого семейного доктора, позволяющего выносить общество друг друга, не прибегая к разговору.
1: Глаголизмы на Зефир ФМ. От Светланы Глагола.
2: А помнишь, как мы счастливы были, и на двоих наш космос делили, ночами друг другом захлеб упиваясь, мы этой жизнью сполна наслаждались.

0: хочется вернуть тебя вновь, моя любовь.
1: Шалом.
2: И вновь замечательного, очень жаркого, уютного летнего вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья, и сразу перемещаемся в пятничный Инстаграм. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передают привет своему любимому мужу Тямчику Андрею. Кто передает? А, вот, да, все, хорошо, собираюсь на нашу встречу. Люблю тебя, да, очень скорой встречи, твоя Аня. Самый теплый приветик летит дорогому мужу Карповичу Сергею. У нас все хорошо, приехала Маруся в гости, будет отдыхать. Тебя очень не хватает, люблю безумно. Береги себя, мой хороший, твоя Карповичиха. Передаю огромный приветик своему любимому сыночку Ануфриенко Сергею. Сыночек, все у нас хорошо, сегодня в деревне целый день работали. Приветик тебе отправила, сейчас идем в гости к дяде Саше. Они передают тоже тебе приветик, очень скучаем, родной мой. А вот привет всему морскому флоту номер 6 и каюте номер 9. Ребята, не писал, то там, то сям, знаем про деда, дед молодец. Осталось совсем чуть-чуть, ждем, наконец-то связь провалирует, тоже знаем. Новое ничего, ждем новых новостей и хороших выходных, парни, держим кулачки за каждого. Всех обнял, приподнял ваш Б. Передаю приветик Ярошевичу Паше, его жена Катя и сын Вовка. Были сегодня в зоопарке Деприз. Сейчас поедем катать детей на машине. Не хватает тебя разделить эти яркие моменты. Очень любим и безумно скучаем. Береги себя. Приветик родному любимому и папочке Кариму. Милый, я уже на даче. Малыш так соскучился. Весь вечер держал меня за руку. Сегодня получила приветик, голубь. Это здорово. Тоже приветик отправила. А завтра буду ждать от тебя еще. У нас все по-старому, правда, чуть наервов. Эти последние денечки меня окончательно вымотают. Прорвемся, любимый. Верю, и ты верь, родной. Люблю безумно и скучаю. Милый, не грусти на выходных. Дай бог, они последние в разлуке. Я с тобой, любимый. Твоя богиня. Самое любимое сладкое радио нашей страны. Передайте, пожалуйста, вечерний привет моему сыночку Аристарху. Звезды зажигаются для тех, кто в них верит. Твоя мама. А вот огромный-огромный привет от нас двоих, папа Сережа, Ксюша и Саша. Говорят тебе спасибо за все и крепко-крепко обнимают. До скорой связи, хороших выходных.

0: жаркими, объятия такими страстными, а привязанность такой сильной. Я бы не знала, что душа способна так сильно болеть и что сердце может разрываться на части. Я бы не знала, что человека можно любить не за что-то, а только потому, что он есть. Люблю тебя до мурашек, хороших и скорых выходных, мой родной. Твое солнышко. Оставайтесь с нами, друзья. Июльский шалом на самом сладком.
1: Включайся.
2: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: Шалом. 19:42 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передайте, пожалуйста, вечерний привет Дмитрию Дубовцу. Мы все в деревне, только тебя нет. Ждем. Твоя семья. И вот еще один привет Дубовцу Дмитрию, дядя Дима. Мы все вместе с тетей Таней едем в Слободу. Будем отдыхать из-за тебя в том числе. Любим, исключаем и ждем. От племянницы Ксюши и всей компании. Две Татьяна, одна из которых якутяночка, передают привет Алексею Бармотову. Целую в обе щеки и очень любим. Держись, все лучшее у нас впереди. Лети теплый приветик городному братику Никифоровичу Сергею. Сережа, у родителей все хорошо. Очень сильно любят и ждут тебя. Береги себя, родной, родной братик. Хороших выходных. Люблю и целую. Твоя сестра. Передаю привет любимому сыну Диме Живушка. Твоя улыбка, моя радость, твое счастье, самое большое желание моего сердца. Где бы ты ни был, помни, у тебя всегда есть мама, которая любит тебя всем сердцем и ждет. Все будет хорошо, обнимаю крепко. Храни тебя, Господь. Пятничный привет папину Александру. Все нормально, скучаем по тебе, с тобой всегда веселее. Но держим кулачки за скорую встречу. Обнимаем крепко, и ты держись, скоро будет все хорошо. Дэна, мама, сестра, брат, друзья, Михалыч. Коты машут хвостами и держат за тебя лапки. Ну что же, друзья, у вас есть еще время зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением на все предстоящие летние выходные. Ну а пока послушаем Анну Асти с треком «Топит». Далее О'Нейл с культовым кавер-треком «Cause You Are Young». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.
1: Радио с повышенным содержанием музыки. Zephyr FM.

плясал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Шалом.
1: Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера пятницы и отличных, позитивных июльских выходных. Берегите себя и своих близких, все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета и только хороших новостей. Летние выходные пройдут быстро. Меня зовут Михаил Гутин, услышимся в понедельник. Пока.
0: Радио «Зефир».
2: Волна удовольствий.
3: Сделано в Беларуси.

0: Вечерний зефир.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно и больно.
1: Больше не будет.

поиске 23 часа. Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.

Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.

точки места забитых. И нет любви, грехи идут на двоих. И как долго-долго я искал все те слова, что тебе не сказал.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?